Человек, нягу-нягу-нягу-фу, нягу-нягу-вари, нягу-нягу-фу, нягу-нягу-вари-вари-вари-вари-фу, нягу-нягу-вари, нягу-нягу-фу, нягу-нягу-вари-вари-вари-вари-фу.